Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

не забывайте благодарить друг друга, ведь это также положительно скажется на вашем здоровье. Недавно австрийские ученые провели эксперимент среди добровольцев, которым необходимо было писать письма своим близким, в которых они благодарили их за что-либо. В итоге эксперты пришли к выводу, что такая практика помогла участникам успокоить сердечный ритм. А у тех, кто благодарит окружающих ежедневно, снизилась частота пульса в состоянии покоя. Проще говоря, ученые уверены, что практика благодарности – это простой и дешевый способ восстановления после стресса. Ведь когда мы говорим «спасибо», то наша нервная система

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Смартфоны и компьютеры неумолимо меняют не только нашу жизнь, но и внешность. Международные ученые составили портрет наших потомков и рассказали, какими будут эталоны красоты будущего. Итак, наши прапраправнуки будут обладать более длинной и широкой стопой, а пальцы на ногах станут короче, поскольку уже сейчас наши современники стали реже ходить. Также сутулость и сильный прогиб в пояснице в будущем станут абсолютной нормой. Помимо этого, человеческий таз станет узким, и девушки с пышными формами уже перестанут будоражить мужское внимание. Эксперты также отмечают, что человек разучится шевелить ушами, однако чего мы точно не лишимся, так это волос. Ну а пока этого не случилось, мы рекомендуем вам отвлечься от смартфонов и пойти на пешую прогулку, которая позволит чувствовать себя хорошо. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Поколению зумеров посвящено немало исследований и едких шуток, но недавнее исследование команды ученых из Америки заставляет задуматься. Дело в том, что молодые люди оказались финансово грамотными, а легкомысленное отношение к работе объясняется желанием ставить на первое место свое ментальное здоровье. При этом такие люди с раннего возраста начинают инвестировать в свое будущее, чтобы не зависеть от работодателя и строить дальнейшую жизнь на своих условиях. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Топ покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А Moda C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Однако современные ученые планируют это изменить. Допустим, эксперты из Китая ведут разработки так называемой таблетки молодости на основе экстракта виноградных косточек, которые, по теоретическим данным, могут привести к увеличению продолжительности жизни до 150 лет. Создать тот самый эликсир молодости ученые надеются благодаря работе искусственного интеллекта и генного редактирования. Однако, пока этого не случилось, ученые напоминают, что наиболее надежными и проверенными методами замедления процессов старения остаются правильное питание, регулярная физическая активность и поддержка умственной деятельности. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. 10 сентября, сегодня четверг. День, когда мы достаем у Дженни пыльную, уже красивую, чистую, красную дорожку. Вот так вот к вашим ногам ее расстилаем, чтобы вы, как герцоги и герцогини, прошлись по ней к выходным.
0: Да, потому что что? Четверг — это препати пятница, понимаете?
1: О, да, четверг — это маленькая пятница. А, все, среда — это маленькая пятница.
0: Забудь ты про эти банальные фразы. Все, четверг — препати пятница. Препятница, вот.
1: О, давай не будем называть четверг четвергом, а будем называть его препятницей.
0: Препятница, прекрасно звучит.
1: По-моему, круто. Сегодня есть праздник.
0: Звучит как это, как крапивница. У вас препятница.
1: Не, как болезнь.
0: Что с вами? Почему вы не работаете? Я не могу, у меня сегодня препятница.
1: Препятница — это значит, что праздник. Международный день макияжа сегодня отмечается. Девчонки, это круто, что это существует. Всем, кто работает в этой сфере, привет. Вы нам тоже нужны, необходимы. А я сегодня, Международный день макияжа, пришла без макияжа. А ты?
0: Я всегда выгляжу хорошо без макияжа. А, кстати, это тот случай, без шуток, когда я без макияжа, когда вот меня не гримируют.
1: Когда фильтры не нужны.
0: Я выгляжу лучше, чем когда меня гримируют. Вот.
1: Что у нас в этом часе?
0: Так, в этом часе вот что. Во-первых, ребята, поздравьте меня, я иду в большой спорт. Вот, поговорим об этом, расскажу, что, куда. Самое главное, я готовлюсь уже к первым соревнованиям. Это в Японии
1: жуть
0: пройдет.
1: Жуть какая.
0: Вот. А, не надо. Вы чувствуете, да, конкуренция появилась в ней.
1: Я тебе двигай лопус не отдам.
0: Я тебе соговорил, рано или поздно я начну вести эту рубрику. Вот. А еще расскажу про мармеладовую свадьбу.
1: Ой, красиво звучит.
0: Да, очень красиво звучит и красивая идея. А, Двига Лопес будет в этом часе. Пока еще ведет Терешкова. У меня физкульт-минутка с ней. Вот.
1: Ну
0: IQ Battle — игра, которая разбудит вас, во-первых. Во-вторых, заставит улыбаться. Ну и в-третьих, еще и у каждого из вас есть возможность в этой игре получить шикарные подарки от радио Хит FM и утреннего шоу «Будите Айлиш».
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Доброе утро, друзья.

0: 7.09 в Москве. Всем доброе утро.
1: Итак, как я уже говорил, отправляюсь в большой спорт. В Японии пройдет турнир по сну с призом номиналом в 1 миллион рублей за быстрое засыпание.
0: О, так тебе надо, конечно.
1: Так я мастер спорта.
0: Это же твой навык супергеройский.
1: Ребята, там, где вы тренировались, я преподавал. Вот
0: ну,
1: так
0: надо
1: вот
0: собирать вещички.
1: Значит, смотри, участникам нужно быстрее всех за 90 минут заснуть. Дополнительные призы еще вручат за самый глубокий сон. Это я тоже заберу. И необычные позы. Это вообще мой конек. Ребята, вы останетесь все без призов. Поверьте, я самый спящий человек на свете.
0: Если еще будет номинация музыкальная?
1: За храп?
0: Да.
1: Я же Храпунцель, мое второе имя, ребята. Вы что? Вот, мешать спать будут специально. Я... Пожалуйста, делай, хоть перфоратором работай.
0: Гремить посудой, пылесосить.
1: Да, на здоровье, вот. Специально, а накануне запрещено не спать. Вот тут, конечно, моментик. Вот. Также я подумал, знаешь, я пойду дальше. Я пойду в триатлон.
0: Ого!
1: Вот, я хочу поучаствовать в триатлоне по ничего не деланию, ворчанию и поеданию сырников.
0: И получается сон.
1: При том, что я могу это все одновременно делать.
0: Ну, вообще, у тебя грандиозные планы.
1: А когда я триатлон пройду, я вырублюсь моментально.
0: Ты сделаешь личник и обязательно...
1: Личник?
0: Да-да-да, личник — это лучший результат. Самый лучший твой результат называется личник в спортивном
1: так,
0: мире.
1: Так, интересно. Еще советы.
0: Ну и станешь вот на этот пьедестал, первое место.
1: Ты сегодня в костюме, поэтому в пиджаке, точнее. Поэтому я предлагаю, раз ты сегодня так выглядишь...
0: Я сегодня ведущая.
1: Ты будешь моим менеджером.
0: А, давай.
1: Решать все мои вопросы.
0: Денежные.
1: Такое, если вы... Вы ж, как вы его будить собрались? Стучать в тарелки?
0: Не-не-не, надо согласовать.
1: Зовите сюда оркестр.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Кэш можем.
18: Беспроцентный лимит на все. Можем?
17: Кэш можем.
18: Подключить бесплатно к дебету.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 17 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим, нам только спросить.
2: Нам посмотреть только, и все. Но, друзья мои, сейчас вы передумаете, у нас очень крутое упражнение, называется «Белочка». А белочка-то, она ж какая? Она активная, она попрыгунья, она веселая. Поэтому все будет хорошо, не переживайте.
1: Орешки?
2: Орешки будут в конце. Несколько действий тут. В руках нужно что-то тяжеленькое держать. Можно диск, например, да? Делаем присед, то есть приседаем. Ягодицы максимально низко. Пресс тянут, локти прижат к телу. Делаем короткое движение руками с диском от груди вниз между ног. И поднимаем, и сразу прыгаем вверх.
1: Не, ну я должен признать, конечно, впервые в Двиг Лопес упражнение соответствует названию. Белки так и едят орехи. С таким же тяжелым взглядом. Так же тяжело поднимают их.
2: То есть ты считаешь, что диск вот в этом случае это орех?
1: Конечно, а как? А иначе можно как-то представить?
2: Знаешь, что самое удивительное? Получается, в руках орех. И качаешь ты орех.
1: Ну тут, а если не сделаешь, получишь по орехам.
2: Да,
1: по ребят, орешкам. Заходите в мессенджер Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также можно посмотреть еще и в группе Hit FM в ВК, пожалуйста, на здоровье, там у нас группа есть. Вот. Ну и хорошей, качественной, легкой тренировки вам.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают 25 с плюсом. Вечером будет комфортно и тепло, и где-то плюс 19.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
8: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Дуб «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8 499 579 77

0: Когда Адамов сидит серьезным лицом, это означает только одно. Быть серьезным новостям.
1: Так сейчас игры будут. Быть игром — это не серьезное лицо.
0: Это не серьезно.
1: Это игривое лицо. Попросил бы не путать.
0: То есть, когда ты игривый, ты максимально серьезный.
1: Потому что когда игривое, у меня лицо, а когда серьезно, это физиономия.
0: Понимаете? Да. Ладно. Сколько вы синонимов знаете одного и того же понятия?
1: О, это долго будет продолжаться,
0: кстати,
1: если я буду перечислять.
0: Навык этот пригодится нашим слушателям в игре как раз IQ Battle.
1: Да, в игре IQ Battle все пригодится. А главное, пригодитесь вы, слушатели радио Хит FM, потому что без вас никак. Вот, поэтому звоните прямо сейчас к нам в студию. Будем играть. У нас шикарный приз есть. Вот, обязательно отдадим к победителю. Номер прямого эфира остался тот же. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Звонки абсолютно бесплатные. И, как обычно, играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. Вместе с вами будем играть.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Иван из Калуги. Вань, привет.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Вань, вот скажи мне, если, например, мы с тобой, скажем так, захотим приключений, и я предложу залезть на дерево, ты согласишься?
2: Ну, конечно, ну, блин.
0: Я тоже соглашусь, а меня возьмете?
1: Откуда звук, Вань?
2: Конечно.
0: Вот, понял.
1: Вот ты всю мужскую компанию, ты всегда мужские компании разбавляешь женщинами?
2: Однозначно.
0: Куда без женщин?
1: Ты понимаешь, что знаешь, что с ней будет? Мы полезем, она начнет говорить: ну куда вы, ну вот это вот. Я устала! Это же 100%.
2: Девушки разные,

0: тоже бывают. Они могут, наоборот, в первых рядах быть.
1: Вот именно.
2: Мне кажется, он к тебе подкатывает.
1: Я тоже так думаю. Так, мне это нравится.
2: Против Ивана будет Альбина из Уфы. Альбиночка, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Радость моя, скажи, пожалуйста, ты вот суеверный человек или нет? Вот если встретишь кого-то с пустым ведром через плечо, будешь плеваться или нет?
3: Возможно, буду.
1: То есть это еще по ситуации.
2: Если в автобусе, обязательно буду.
1: Это да. Ай-яй-яй, какое плохое поведение. Правила игры, дорогие участники. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Мы делимся на команды.
2: Так, ну давайте, мальчики против девочек.
1: Ну давай так, хорошо, с Ванечкой вы начинаете.
2: Ванька, Иван, смотри, вопрос такой. Кто сидит на деревьях? Погнали.
0: Канарейка, бегемот, крокодил, дети капитана Гранта, я, туристы, голубь, чайка, орел, таракан.
1: Белка.
2: Кот ученый.
0: Кузнечик.
2: Коты.
0: Коты, собаки.
1: Майский жук.
2: Гепард.
0: Майский жук, гепард.
2: Голуби. Синицы.
0: Лев.
2: Гусеницы.
0: Тигр.
1: Подожди.
0: Слон.
1: Вань.
2: Слон?
1: Ты давно смотрела программу «В мире животных»?
2: Вот именно. Ты давно вообще учебник по природоведению открывал? Слон на деревьях сидит.
1: Не, а тигр?
2: Не, ну с другой стороны, дерево могло...
0: А что, они обязательно растущие должны быть?
2: Вот.
0: Так лежат.
1: Вот.
2: Вот.
1: Понял?
2: Где-то лес нарубили, и слон пришел такой. Устал, ребята, присяду.
1: Сколько?
2: 23 ответа. Молодец, Вань, классно.
1: Очень хорошо. И какие яркие, классные ответы. Альбин, теперь играем мы с тобой. Давай покажем класс этим парням. Готова?
3: Давай.
1: Что да, может быть в ведре? Поехали.
3: Вода.
1: Дальше.
3: Молоко. Мусор. Фрукты, овощи, рыба.
1: Картошка.
3: Мясо, сок. Камни.
1: Кабачки.
3: Дрова.
2: Щебень.
3: Уголь. Гвозди, листья. Снег.
2: Цветы.
3: Песня.
1: Земля.
3: Да, земля.
2: Так, ну-ну-ну, давай еще. Гвозди.
1: Кисель.
2: Кисель.
1: Компот.
2: Стоп.
1: Стоп
2: тоже, кстати, может там быть.
1: Альбина не носит ведра, понимаешь?
2: 21 ответ всего лишь. Слушай, ну 21 и 23. Не вижу проблемы сделать ничью.
1: А
2: почему
1: давай
2: бы и
1: сделаем
2: нет?
1: Так.
2: И Иван, и Альбина получают от нас настольную суперхитовую игру «Спойлер. Все звезды». Ребят, собирайте большие компании, друзей. Играйте, вспоминайте нас. Терешковое утреннее шоу «Будите Алиш» и, конечно же, радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Джили Сити Рей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: В

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем приветики.
1: Очень милая, хоть и сладкая новость. Смотри, в Гомеле молодожены Романа и Евгения обменялись в ЗАГСе кольцами из мармелада.
0: Вау.
1: Да, очень вкусно. Эта идея зародилась еще на первом курсе, когда они в медунивере учились. Ага. А парень в шутку тогда надел девушке на палец сладкое колечко. Вот так. Это же прекрасно.
0: Милота.
1: Кто-то из мюзле делает кольца.
0: Да-да-да.
1: Вот. В общем, для жизни, так сказать, для жизни, у них есть обычные кольца, они из белого золота, а мармеладные стали вот как раз символом их легкой и романтичной истории.
0: Кстати, на тему невест. Подруга в октябре выходит замуж, ну, там, меняет фамилию, все дела. Угу. И вот мы с ней собрали на выходных чек-лист, какие документы надо заменить.
1: Это вообще... Это же прям как финальный босс в игре, вы что?
0: Скажи спасибо, изобрели нейросети, без них никуда, и хоть сразу понятен весь список. Что меняется, что не меняется, что просто обновляется, и сколько все это стоит.
1: Угу. Я так понимаю, ты про пошлины сейчас говоришь.
0: Да, про них. В общем, Алиса подбила бухгалтерию, выдала нам инструктаж, собрала все в правильную последовательность, но дел на 4 экрана, девчонки.
1: Видимо, после медового месяца у вас у девочек последует бумажный.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: Сотрудничающая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. I get those goosebumps every time.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиши, радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. 10 сентября 2026-го. Это если вы вдруг забыли, какой сегодня день. Потому что вы счастливы, а вы не наблюдаете этих часов, этих цифр в календаре. Друзья, хочется поздравить с днем рождения великого режиссера.
0: Так.
1: Раньше его все вспоминали, когда говорили про Мадонну. Раньше, давным-давно.
0: Тимбаланд, что ли?
1: Нет. А сейчас все говорят «джентльмены».
0: Гай Ричи?
1: Шерлок Холмс, да, «Карты, деньги, два
0: Гай
1: слова».
0: Ричи отмечает... О, боже, это же восхитительно.
1: «Гангстерленд». Ну, в общем...
0: Все это я не смотрел, а?
1: Я не смотрел, но знаю, что ты смотрел.
0: Я все смотрел, я обожаю. Ты что, я фанат Гай Ричи.
1: Знаешь, все его фильмы и сериалы, они вот прям мужские.
0: Ну, это там
1: мне,
0: все.
1: Мне это очень нравится, брутальные, прям тестостероновые.
0: Ну, там Гай Ричи любят не за это. Гай Ричи любят за то, что это все не голливудское, а такое со флером Англии.
1: Нишевое.
0: Не нишевое это.
1: Мне нравится слово просто. Ладно, Гай Ричи...
0: А еще за то, что Гай Ричи частенько в своих фильмах в саундтреках ставит российские группы.
1: Гена, с днем рождения.
0: Как, Гена? Неожиданно.
1: Что у нас в этом часе, какой план?
0: Ребятки, ну, в общем, раз уж заговорили о кино, да, есть те, кто любит Гай Ричи, есть те, кто любит Гарри Поттер. Для вас это твой лагерь.
1: Это мой лагерь, да.
0: Вот, у твоего лагеря праздник, я хочу сказать серьезно. Для вас готовится такой сюрприз. Вы просто в шоке будете. Расскажу в этом часе подробности. Так, хит-гайд. Поговорим про кофе. Кофейные лайфхаки будут очень крутые.
1: Спасибо,
0: чтобы
1: как раз актуально.
0: Максимально вкусный был кофе. Вот. Ну и, конечно, наша любимая игрушечка будет в этом части. Наша новая игрушка.
1: Актерище.
0: Да, игра называется «Актерище». Вот, так что готовьтесь, пригодятся ваши актерские навыки.
1: Можете скороговорочки пока почитать перед зеркалом. Да? Или пробки во рту подержать.
0: Просто подурачиться.
1: Адамова Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Hit FM.
1: 8.09 в Москве. Всем приветики.
2: Простите, но быть слюноотделению сейчас. Закрытые бургеры хайпят в сети сейчас вовсю.
1: Подожди, это как?
2: Я уже наткнулся несколько раз на эти
1: это
2: ролики.
1: Зашитые бургеры?
2: Зашитые бургеры, да. Это когда все ингредиенты прячут в тесто, как в пирожке. Но начинка остается бургерной.
1: Это как пончик.
2: Готовится просто, смотри. Котлеты обжаривают с двух сторон. Затем тесто. Такое тесто берешь, кладешь такую пялку какую-нибудь. Вот. И слоями в этом тесте, на это тесто кладешь ингредиенты. Края потом складываешь вверх, защипываешь как хинкал. Вот это срезаешь.
1: Пельмени.
2: Хвостик срезаешь, да, вот это все. Сверху смазываешь.

0: смазываешь молоком и посыпаешь кунжутом. Остается отправить в духовку, ну, там, я не знаю, или аэрогриль на 30 минут при 160 градусах. И румяный бургер, пирожок готов.
1: Не хочешь приготовить нам?
0: Я думал об этом, но потом подумал в какой-то момент, а мы будем этим людям вообще так, на секундочку, рассказывать про чебуреки. Потому что как будто бы, если убрать весь оставшийся ингредиент, там сыр, помидорку, и что там еще, огурчик, то получится чебурек. На секундочку.
1: Не, давай не будем рассказывать. Пусть все думают, что это закрытый бургер.
0: Ты представляешь, что с ними будет? Это зумеры придумали. Представляешь, что с ними будет, когда они увидят чебурек? Я, кстати, недавно ел огромный такой чебурек, заказал.
1: Ага.
0: Вот.
1: С тебя ростом?
0: Ну, не с меня ростом, ладно, поменьше. Вот.
1: Ладошка.
0: Ну, в общем, суть была в том, что когда его принесли, я был уверен, что я сейчас буду, я с ума сойду. И он такой надутый был, я его проткнул, он сдулся, и я, а там тесто как в обычном чебуреке, чтобы ты понимала, но в хорошем. Вот. И вот это все, это тесто ты трескаешь просто.
1: Смотри, я знаю, как можно на этом заработать. Вот тебе бизнес-идея, давай развивать. Ты никогда не знаешь, что внутри этого бургера. То есть такой бургер-сюрприз.
0: Интересно.
1: Бургер-сюрприз. Помнишь, был киндер-сюрприз? А тут бургер-сюрприз.
0: Да. Вот. Но неожиданность это такой...
1: То есть ты покупаешь кота в мешке.
0: Ты ешь, такой, котлетка пошла, так-так-так. А это что такое? Это шоколадная паста? Зачем она тут?
1: Вот, все.
0: Ну, вкусно,
1: побежали
0: вкусно
1: разрабатывать.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия.

0: по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. ТБанк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:17 в Москве. Всем доброе утро.
2: Итак, сейчас будут кофейные лайфхаки. Итак, поехали. Чаще всего мы с вами добавляем сахар, ванилин, специи, что там, лаванду ты свою добавляешь. В общем, и другие добавки в кофе уже в чашку, когда все готово. Если, вот, если вы варите молотый кофе, попробуйте класть добавки сразу в джезву. Так их вкус раскроется лучше.
1: Джезва. Как звучит?
2: Да. Дальше.
1: Да ты гурман.
2: Я армянин.
1: Понятно.
2: Я в кофе шарю.
1: Красивые слова знаешь.
2: Не выбрасывайте кофейную гущу. Это отличная подкормка для домашних растений.
1: Если они у вас есть.
2: Высыпайте туда. Дальше. Кофе можно и нужно иногда даже посолить. Если свежесваренный кофе получился слишком горьким, такое бывает, щепотка соли сгладит. Все, вкус будет более мягким.
1: Вот этого я не знала.
2: Вот это реально так. Не чай, подчеркиваю еще раз, а кофе. Uh-huh. Бодрящие свойства кофе можно усилить еще с помощью дольки грейпфрута. Вот. Пульк туда и все. К тому же грейпфрут придаст напитку такой приятной цитрусовой нотки. Ну и последнее, пейте кофе не вот как вам говорят, по графику, когда надо, а как вот сердечко говорит, такой, хочу кофеечку, иди, купи, возьми, свари. А если вам захочется попробовать научный подход, пожалуйста, записывайте. Оптимальное время для кофепития это с 9 до 11 утра и с часу дня до 5 вечера, пожалуйста.
1: Все, запомнили, зафиксировали, кофе пьем.
2: Бежим за кофе.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 16, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают где-то 25 с плюсом, отличную погоду. Вечером будет комфортно и тепло, и плюс 19.
0: Реклама.
2: Карпрайс, прайс, продай авто на Карпрайс, прайс.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: О, капибара.
12: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
13: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
14: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799. Хит FM. Хит FM.

0: песню.
1: Сколько же все-таки голосов у Шакиры?
0: Сколько футболистов она нам перечисляет? Вот это меня удивило очень.
1: Я знаю лишь несколько. Рональдо.
0: Месси, Салах там есть.
1: Да?
0: Месси, да. Там все самые знаменитые она перечислила.
1: Шакира еще историю какую-то нам тоже преподает, чтобы мы разбирались в футболе.
0: Ну, вообще, конечно, чемпионат мира, вот к которому эта песня была написана, вызывает массу вопросиков.
1: Зато у нас есть новая игрушка, и к ней вопросов ноль, потому что она очень-очень-очень классная.
0: Ребята, да, как мы в прошлый четверг начали, так и продолжаем. Игра называется «Актерище». Вот, что надо сделать? Надо прямо сейчас взять свои мобильные телефоны и отправить нам пароль в мессенджер Макс. Звучит он так. «Актерище». А, нет, «Я актерище». Давайте так. «Я актерище». Вот такой пароль отправляйте. Вот. Тот, кто окажется 10-м по счету, тот и будет играть с нами в эту игру. Мы вам позвоним и в прямом эфире будем сражаться за фирменный пауэрбэнк от радио Хит FM.
1: То есть мы, получается, худруки, которые принимают на работу новых актеров.
0: Но мы такие, знаешь, добрые, которые берут всех практически. Да, в общем, игра на самом деле максимально смешная, максимально простая. Ничего вообще делать не надо. Надо просто отправить пароль «Я актерище». Напомню, номер 8-925-007-1074. Ждем.
2: Актерище.

0: Актерище.
1: 8:34 в Москве. Вот она наступила. Классная игра, я считаю. Театральный наш кружок.
2: Театральный кружок.
1: Да, играем с нашими слушателями.
2: Игра называется «Актерище». Итак, прямо сейчас. Что надо было, во-первых, сделать? Давайте расскажу. Надо было отправить пароль «Я актерище» вот нам в мессенджер Макс и оказаться 10-м по счету, потому что 10-е число на календаре.
1: Да.

0: Вот. Играть будем вместе с Виктором из Оренбурга. Он оказался 10-м. Вить, привет.
1: Приветики.
2: Всем добрый день.
0: Так, вот скажи мне, пожалуйста, и вот если тебе вот сейчас сказать, ты едешь сниматься в Голливуд, придумай себе роль. Вот роль какого характера ты бы себе выбрал? Ну, там, в боевиках, комедийный актер, или, может быть, драма, может быть, наоборот, супергеройский фильм.
1: Может, вампир.
0: Может, вампир, кстати, да.
2: Ну, пожалуй, боевик.
0: Боевик, то есть ты такой...
1: Так, Рэмбо, подвинься.
0: Сюда подошел. Вот этот. Ладно, смотри, правила игры простые. Мы придумали фразу, мы ее тебе сейчас озвучим, а твоя задача просто сказать эту фразу в трех определенных стилях. То есть мы тебе будем говорить, в каком стиле, а ты будешь ее говорить. Если справишься, фирменный пауэрбэнк от радио Хит FM утреннего шоу будет тялишь твой. По рукам?
2: Да, по рукам.
1: Старайся максимально театрально.
0: Да. Итак, поехали. Смотри, фраза звучит так. Я уже выхожу. Ну, типа, знаешь, когда человек куда-то его торопит, он такой, да я
1: ему
0: уже...
1: позвонили, он такой, я уже
0: выхожу. Да, я уже выхожу. Итак, смотри, поехали. Первый вариант. Тебе надо сказать, как человек, который только что проснулся и потянулся.
2: Я уже выхожу.
1: Нормально,
0: есть,
1: да.
0: Есть. Так, идем дальше. Теперь попробуй, как супергерой, который отправляется спасать мир.
2: Пора спасать планету, я уже бегу.
0: Ну, нет, знаешь,
1: а я выхожу.
0: Подожди. Во-первых, я выхожу, а не я уже бегу. А во-вторых, ты понимаешь, ты сейчас как будто бы это... ты такой проснулся и в одном носке как будто выбегаешь. Нет, надо как бы... Представь, ты Супермен, у тебя плащ. Ты же в боевике хотел сниматься. Вот у тебя плащ и маска Железного Человека, трусы этого,
1: давай,
0: как Бэтмена.
2: Пора спасать планету, я уже выхожу.
1: Все-таки хочет он выбежать, да. Ну ладно.
0: Ладно, не засчитываем. Давай еще один раз, если справишься, фирменный пауэрбэнк твой. Надо сказать, это как босс, которого очень ждут на совещании, а он не торопится.
2: Ладно, я уже выхожу.
0: Ну давай еще пафосней. Давай, не хлыстай раньше времени, еще пафосней давай.
1: Мне нравится, я подгоняю его.
2: Ладно, я уже выхожу.
0: Ну, тут есть. Тут есть. Вот теперь хлыст. Есть, принято. Два из трех есть, поэтому фирменный пауэрбэнк твой.
1: Поздравляем
0: тебя.
2: Спасибо большое.
0: Вить, спасибо тебе большое. Звони нам обязательно еще. И хорошего дня тебе желаем. Ребят, вот так выглядит игра «Актерище». Теперь по четвергам мы играем именно в нее.
3: «Актерище».

0: Реклама.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Ну, ребятки, ну, фанаты Гарри Поттера. Как вас называют? Есть же какое-то имя у фанатов Гарри Поттера?
0: Не знаю.
1: Поттериана есть, я знаю.
0: Поттериана – это общая вселенная,
1: да,
0: про Гарри Поттера.
1: Поттерики.
0: Нет, давай не будем нам придумывать название. Просто фанаты Гарри Поттера.
1: Ребята, в общем, отличная новость для вас. В Абу-Даби построят свой Хогвартс. Это будет гигантский, огромнейший какой-то парк развлечений. Его планируют открыть в 2029 году. Вот. Обещают Хогвартс, Косой переулок, Запретный лес, какие-то супермощные аттракционы, которых пока нет ни в одном парке мира. И, конечно, ну, естественно, магазин с сувенирами, вот, и так далее. Вот, я подумал, а какие могут быть аттракционы, которых нигде нет в мире по Гарри Поттеру? Я вот сначала думал. Первое, что пришло в голову, это, ну, и все мои знания Гарри Поттера уж, ладно, извините, это вот это квиддич, это когда на швабре, на метле летаешь, то есть можно сделать американские горки с вот этими петлями, но только ты сидишь на метле, и перед тобой вот этот жук летает.
0: Не забывай, он не просто летает, это же игра.
1: Ну, квиддич.
0: Игра спортивная, да-да-да,
1: вот квиддич. Моль вот эту ловит.
0: Реальный соревнование. Соревнования бы устроила, это было бы очень эпично посмотреть.
1: Вот, как вариант, да. Потом, я подумал, знаешь, часто в парках делают канатные дороги, и там типа фуникулер, называется. Они едут такие, смотрят. Там не должно быть. Это Абу-Даби, уже все, шагнула планета вперед, там они живут в 30-40 каком-то, в 2030-40 году. Вот. А там вот эти вот старые машины, как она, я не знаю, там вот эта вот какая-то машина у них летает.
0: Ну,
1: вот.
0: Жигули, например.
1: Ну, не это Абу-Даби.
0: И подожди.
1: Старая Ламба.
0: Нет, ну мы же должны по Гарри Поттеру придумывать.
1: Там не было «Жигулей» или что?
0: Там были,
1: я что-то не знаю.
0: Там была машина похожа.
1: Да. В смысле похожа? Она на «Москвич» старый похожа, на «Победу», «Жигули». Ну, в общем, вот
0: это
1: старая...
0: разные вещи, да?
1: Да, старая машина вот эта вот из «Гарри Поттера». На них садятся люди и поверху вот так вот с дронами летают над парком, смотрят, изучают красоту эту.
0: Я тоже придумала классная тема. Помнишь, ну или не помнишь, все, кто
1: или не
0: смотрит, все, кто смотрел «Гарри Поттера», знают вот эту шляпу, которая,
1: ну, конечно,
0: определяла, на какой факультет...
1: Лизеринг и Урфиндурф.
0: Нет, Пуффендуй. Слизерин. Лизеринг.
1: Ну, в общем, вот распределитель шляпы.
0: Да, и вот была бы такая шляпа, она была в каком-нибудь таком мистическом волшебном месте, и каждый. А так как ИИ у нас уже есть, нейросети работают, каждый, кто проходил, ну, допустим, это какой-то молодой человек или девочка какая-то из школы, она могла эту шляпу на себя одеть и узнать, ну, какие у нее способности, в каком направлении ей двигаться.
1: Анализирует мозг.
0: Да, выбрать профессию.
1: Вот это прикольно, кстати, тоже. Вот это классно. В общем, ребята,
0: мы все придумали.
1: Вы нас слышите? Значит, пожалуйста, берите нас, проектировщики кутежа и развлечений Адамов и Терешкова, к вашим услугам.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
3: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Радио Hit FM представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Hit FM с 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Тройка на повторе на Радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Такси. Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
6: Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро! Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу. Здрасте, здрасте, здрасте!
1: А что это мы такие счастливые?
0: Потому что мы счастливые.
1: Друзья, наконец-то наступило третий час. Что это значит? Будем болтать. У нас целый час на это. И сегодня четверг, киношный день. Почему бы не обсудить кино? Будем выбирать самого крутого кинозлодея.
0: О, да!
1: Ну, Фредди Крюгер, я его боюсь до сих пор.
0: Ну, Фредди...
1: Вот, если посмотрю с ним фильм, это прям...
0: Слушай, ты знаешь историю, как вообще этого актера взяли?
1: Нет.
0: Ингланд, по-моему, фамилия у него. Значит, была история, режиссер искал долго такого человека агрессивного, злого, чтобы его боялись все, и не мог найти. Этот тоже пришел на пробы, и во время пробы ему дали вот эту вот, как называется?
1: Руку. Железную или что?
0: Да,
1: или
0: да, шляпу? Вот эту железную руку, да. И он, пока пытался с ней разобраться, порезался. И побежал с криками просто мимо режиссера, случайно. И режиссер испугался, во-первых, очень сильно, потому что он со злым лицом таким бегал. И говорит, вот он, берем, берем его.
1: Я помню, в детстве очень боялась Чаки.
0: Чаки.
1: Помнишь, кукла Чаки?
0: Ну, конечно.
1: Его невеста еще была.
0: Слушай, ну...
1: Жуткий
0: если выбирать самого, на мой взгляд, яркого злодея, возьмем из прошлого, допустим, то это, конечно, вот эти вот, которые из Гизмо повылезали, гремлины.
1: А, да, да,
0: вот,
1: да.
0: Которые я называл злые чебурашки.
1: Как мне нравились вот эти пушистики, они такие хорошие. Ну,
0: пушистиком он был хороший, а когда на него вода попадала, он превращался вот в это. И они чудили.
1: Да.
0: Вот эти злодеи у меня самые любимые. Остались.
1: Согласна, да, тоже.
0: Давайте, теперь вы рассказывайте, как вы считаете, кто самый крутой злодей в кино, в сериале, в мультике, неважно. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку 8-925-007-1074, либо пишите в группу Hit FM, там же в Максе у нас есть обсуждение, в комментариях можно отметиться.
1: Ну и еще добавляйте, почему именно этот кинозлодей, чем он вам нравится. 100% вы же его запомнили не просто так.
0: Ну, может, просто визуальный, красивый.
1: Все, выбираем самого крутого кинозлодея.

0: 9 часов 9 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем шикарнейшую киношную тему. Выбираем самого крутого кинозлодея.
1: Владимир тут вспомнил «Карабас-Барабас».
0: Кстати, такой, да. Это уж сыграло вот так, что потом ты, знаешь, на любого бородатого человека смотрел, думал, ну, сейчас все, кукловод будет.
1: Дима тут целый список выкатил. Джейсон Вурхис, 5-13, Майкл Майерс, Хэллоуин, Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов», Пеннивайз, «Оно». Как их не убивай, они все равно живы, а значит, будет что-то новое и коварное.
0: У меня есть друг, Олег, вот, и у него забиты руки целиком,

0: как рукава, героями разных злодейских, и все злодеи там.
1: Жуть какая. Алена написала: Ганнибал Лектор, «Молчание ягнят». Энтони Хопкинс сделал его пугающе элегантным, высокий интеллект, манеры и при этом полная безжалостность.
0: Слушайте, но я
1: одна фраза и даже тихий взгляд Лектора могут быть страшнее любой погони.
0: Я недавно посмотрел впервые этот фильм. Я, во-первых, обалдел, да, серьезно, недавно обалдел от того, что очень красивый. Невероятно красиво снятый фильм. А во-вторых, конечно, игра. Это очень круто. Согласен на 100% по поводу Ганнибала Лектора.
1: 8... Я пересматриваю, кстати, иногда.
0: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем, точнее, выбираем самого крутого кинозлодея.
2: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
17: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
19: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо подмывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
22: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
24: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 17 минут в Москве. Сегодня выбираем самого крутого, шикарного кинозлодея.
2: Ирина написала: «Фантомас». В детстве боялась до ужаса, когда он появлялся на экране, пряталась за что-то или кого-то.
1: Слушайте, согласен на 100%. «Фантомас» даже до сих пор вызывает вот этой какой-то нулевой харизмой страх.
2: Самый крутой кинозлодей – это Т-1000 из «Терминатора 2». Хладнокровный, неубиваемый типаж истинного злодея в кино. Это Алексей написал.
1: Представляете, каково человеку живется? Я наблюдал, мне интересно стало, как этому актеру сейчас. И все до сих пор вспоминают его именно по этой роли. Он сыграл, он в театре играет огромное количество ролей, нормальных, других. А он все равно вот этот жидкий робот.
2: Да-да-да. Дима написал: «Валок», «Заклятие, проклятие монахини». Образ монашки безобидный, но очень коварный.
1: Андрей пишет: «Шреддер из «Черепашек-ниндзя». Да. Самый крутой уже с детства родной злодей.
2: Алена написала: «Джокера обожаю, особенно в исполнении Хита Леджера в «Темном рыцаре». Хаос как философия, невероятная харизма и влияние на поп-культуру». Согласна, мне он тоже нравится в этом кино.
1: Ну вот, наверное, да. Вот я соглашусь, его, если посмотреть «Бэтмена» всех, это самый крутой Джокер. Вот все, круче не придумаю. Но на втором месте, конечно, это Джек Николсон. Вот.
2: А, да?
1: Конечно.
2: Он играл Джокера?
1: Ну, конечно.
2: Не помню такого.
1: Это в ранних «Бэтменах».
2: Я тогда еще не родилась.
1: Ну, не настолько. Хотя, кстати, может быть, может быть. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Пишите туда. Также в «Максе» есть группа «Хит ФМ». Обязательно зайдите, можете там написать в комментариях. Мы все читаем. Сегодня выбираем самого крутого кинозлодея.

0: Погода на Хит FM.
1: Солнечно сегодня будет в Москве, об этом сообщает Яндекс Погода. Сейчас на термометрах плюс 16, днем потеплеет до плюс 24, Карл 24 с плюсом. Ну а вечером плюс 16 и начнется небольшой дождь.
0: Реклама.

0: ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
0: Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
0: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Есть два типа людей. Одни говорят:
6: «Смотри у меня!»
5: А другие:
7: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
5: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня выбираем самого крутого кинозлодея.
1: Вий, Виктор. А мне кажется, нет. Меня пугало больше эта ведьма. А то, что вышло, ну такое вообще непонятное было.
0: Подумаешь, просто небритый человек. Сегодня это называется...
1: Подумаешь, великан.
0: Сегодня это модно ходить. Школа ходят так все дети.
1: Коля вспомнила моего любимого киногероя Майкл Си Холл в роли Декстера в одноименном сериале «Кровожадный злодей». Мне даже так. В какой-то момент его было жалко.
0: Самый страшный злодей был у меня в детстве в заставке кинокомпании «Вид». Такая белая голова.
1: Ой-ой-ой.
0: Слушайте, ну это, конечно, да, это отдельная история. Но запомнилось всем же на всю жизнь.
1: Наталья, «Джиперс Криперс».
0: А, был такой, да, байки из склепа, который вылезал из гробика и говорил «Здравствуйте».
1: «Апокалипсис из Мстителей. Сила, хладнокровие, непоколебимость. Все ради одной цели — спасти Землю».
0: А вот этот, помнишь, тоже меня пугал, кстати, в детстве. Я не знаю, почему, вроде ничего такого, а вот этот, который вылезал из бочки с пальцем, говорил «Должок!»
1: А, это «Чудо-Юдо».
0: «Чудо-Юдо»,
1: да? Да-да. Мария писала, так, первое, что пришло в голову, мультик «Кузя». Домовенок, Баба-Яга, который все время пытался украсть его, а мне жалко было Кузю, маленький, пушистый. А гуси-лебеди, помнишь?
0: А что,
1: лебеди эти.
0: А что с ними было?
1: Они же были такие хулиганы.
0: Лебеди?
1: У которых Баба-Яга летала. Совсем ты все забыл.
0: Я что-то не помню такой.
1: Михалыч.
0: Я не помню. Я помню вот это вот Марфуша была, которая, помнишь, которая трескала лук с молоком на морозе, которая с ума сводила Деда Мороза.
1: Это я помню, да.
0: А вот этот Ваня, когда он в медведя превратился.
1: Ой, ну прекрати, не злодей он.
0: Ну, в моменте-то медведь, до того, как превратился, был злодеем. Это потом он там, Аленушка, Настенька, Березки.
1: Катик.
0: Не пей водицы. Катенька, Юленька.
1: Да-да-да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Макс есть группа Хит FM. Можно написать в комментариях. Мы сегодня выбираем самого крутого кинозлодея.

0: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня самого крутого, точнее, выбираем самого крутого кинозлодея.
1: Ну, у каждого он свой. Вот, например,
0: прислали, есть... вот знаешь, кого прислали? Может быть, сейчас вспомнишь. Помнишь Mortal Kombat фильм первый, который вышел тогда? Там был Шан Цунг такой.
1: Да, помню.
0: Такой азиат там был злой. Вот он очень злой.
1: Так, вот еще Танос. Максим написал сообщение. Ну да, ну он злой, конечно, но вот внешне не устрашающий какой-то.
0: Танос?
1: Да, мне нормально.
0: Мне надо в это погрузиться, потому что на моей памяти пока из злодеев вселенной Марвела был только Локи.
1: Еще вспомнил крутого кинозлодея. Это Люми из советского худфильма. Люми — это огромный получеловек-полуволк. Он маскировался под человека, нападал на людей, которые его распознавали. Фильм старый, с детства казался очень страшным мне. Алексей написал. Я не помню такого.
0: Слушай, а вот в этом же были, по-моему... Ну как, я не считаю это злодеями, конечно, но они были невероятно стильные. Вот братья Калина в «Сумерках». Сестра там вот эта какая-то такая недовольная вечно с лицом ходила. Потом вот это как в лесу они все в бейсбол играли.
1: Ну да, но я не назвала бы их

0: кинозлодеями.
1: Ну, я говорю, ну как бы они там такие, типа, соу-соу. Еще вот этот был, который превращался в волк. А, он добрый.
0: Александр написал. Фильм «Чаки» или «Невеста Чаки», «Сама кукла Чаки». Да, я тоже вызывает ужас. Я все время смотрела на большие куклы и думала, ого-го-го, она что-то знает.
1: Андрей пишет. «Баба Яга», которую играл Скляр. Ну, вот это вот знаменитое. Это все бабы-йоги, которые в сказках, в киносказках были, это он играл. И он играл, конечно, потрясающе, эту бабу-ягу. Я каждый раз смотрел, думаю, господи, она же реально, наверное, существует.
0: Ее реально мы все боялись, да. Хорошо, что в жизни в итоге не встретил никто.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит.ФМ, можно зайти и там отметиться. Мы сегодня выбираем самого крутого кинозлодея.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки

0: осуществляется в соответствии с договором на сайте платить.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9:44 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня выбирали самого шикарного кинозлодея.
1: Так, сейчас поищу еще, кого не называли. Света тут вспомнила. Крутой злодей — это Дэймон Сальваторе. Видимо,
0: да. Дэймон Сальваторе.
1: Мориарти. Айгуль вспомнила. Не хотелось бы иметь такого врага.
0: Вот многие поправили Миляр, не Скляр, Бабу-Ягу играл, Миляр, да-да-да, совершенно верно.
1: Оля написала: звонок, девушка в белом с черными волосами, которая из колодца вылезала. Да, очень страшная.
0: Если взять сообщение в личке, ой, не в личке, а в по группе Hit FM в Максе, то тут, конечно, тройка лидеров так выглядит. Первое место по популярности, кого называли, это, конечно же, Фредди Крюгер.
1: Да.
0: А на втором месте, конечно, это Вий.
1: Ну, вот. Да.
0: Но там, понимаешь, Ви, даже не сам Ви пугает, пугает вообще
1: фильм,
0: атмосфера,
1: да.
0: Потому что до сих пор, вот на сегодняшний день, если даже пересматривать, это достаточно, ну, такой тяжелый хоррор.
1: Ну, весь фильм ты видишь гроб, конечно, это напрягает.
0: Почему? Там вообще атмосфера такая. Потому что пересняли не так классно.
1: Не, нужен именно старый
0: фильм. Вот именно с Куравлевым и Натальей Варлей.
1: Я всегда вот в любом возрасте смотрела «Ви», именно вот, да, той старой советской версии. И это просто
0: шикарно.
1: Для меня самый пугающий фильм. Ладно, все, давай заканчивать.
0: Да, ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Встретимся завтра на том же месте в тот же час.
1: Шикарного денечка. Пока. Пока-пока.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедо Девелопмент». Проектная декларация.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. У СТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
11: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в

0: радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Вот сижу и думаю, какой статус нам с вами сегодня в четверг придумать. Вот у меня тут списочек даже есть. Вот. Я думаю, у нас никогда не было «Двигайся только вперед». А давайте, да, давайте так, навстречу пятница прям вот. Вместе стартуем с Элтоном Джоном и Дуа Липой прямо сейчас на Хит ФМ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Эйв на радио Хит ФМ про танцы в темноте. Друзья, а я хочу вам напомнить, что на этой неделе с 5 до 6 вечера по Москве у нас здесь на Хит ФМ проходит игра «Тройка на повторе». По сигналу Калашниковой пополняйте тройку и получайте вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс Погоды, в Москве сейчас плюс 21 на градуснике, по ощущениям плюс 22. Бабье лето, да? Вот, штиль, что еще? Остальное все просто в норме, друзья. Дождь будет ночью, и воздух прогреется сегодня до 25.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: мультпрограмму «Необыкновенный матч» из 5 его мультфильмов. «Песенка радости», «Лесные путешественники», «Непослушный котенок», «Необыкновенный матч» и «Старые знакомые». Вход по предварительной регистрации без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В центре Вознесенского проходит выставка «Трава по пояс. Природа и искусство» Егора Летова, приуроченная ко дню рождения артиста. Впервые в Москве его представят не только как музыканта и поэта, но и как художника. В экспозиции оригинальные коллажи, детские рисунки.

телец. Номер один. В кинотеатре можно посмотреть отечественные драмеди о дружбе соавторы. По сюжету, после случайной кражи карманник узнает, что его жертвой оказался известный писатель Ангелевский. Любопытство приводит героя к самому автору. Так и начинается неожиданная дружба и совместная работа, в которой один рассказывает истории из собственной жизни, а другой помогает превратить их в литературу. Главные роли в фильме исполнили Егор Корешков, Давид Сокротян и Аня Чеповская. С вами была Ирина Баулова.

0: Work. Как это по-русски? По-русски работай, работай и работай. Келли Роланд на радио Хит FM. Кстати, вы знаете, что пик работоспособности обычно у нас приходится на среду, да. А вот в четверг часто начинается такое постепенное снижение продуктивности. Но у некоторых, наоборот, прям хочется поработать, но, мне кажется, это исключение. А психологи вот советуют, друзья, не откладывать на четверг всякие там дела, так как по статистике мы именно это и делаем. А еще любим откладывать, ага, на выходные точно. Лучше все-таки распределять вот по чуть-чуть на целую неделю. Говорят, будет проще.
1: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

Lost Frequencies, Элли Дух и Ex-Ambassadors на радио Hit FM. Трек называется Back to You. Друзья, но вы же не забыли, да, что Hit FM дружит с вашей умной колонкой? Ну, не забыли же. Ну, просто напомните ей, что включи, пожалуйста, Hit FM, и она с огромным удовольствием это сделает. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика уже будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Ну, а прямо сейчас с нами Биби Рекса.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

В этом часе, друзья, играем в хитбокс. Коробочку уже принесли, но откроем ее через песенку. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про формулу баланса между работой и отдыхом. Вот как раз это нам и нужно сейчас услышать. Вот через секунду уже с нами Эйва Макс. Не пропустите.

0: Хитбокс.
1: Ну что, любители загадок, играем в Хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который тут внутри лежит. А вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост Хитбокс. И если ваше правильное сообщение упадет, давайте под номером 19. Сегодня подарю нашу фирменную настольную игру HitFM «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Ну, в общем, каждую осень я вижу эту в Хитбоксе. Ну, и это логично, друзья. Но это не кабачок, нет. Но в некоторых странах это жарят. Бывает конский, кстати. Тогда его не едят. А наши бабушки и прабабушки вот использовали это как средство от моли. Говорят, очень хорошо помогает. Итак, что же здесь такое? Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья.
0: Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Онлайн-кинотеатр Wink представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink.
4: Реклама 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Ашантись по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
19: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Мой удар по вирусам с первого дня применения.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были: в некоторых странах это жарят. Очень многие из вас написали, что это тыква. Не, ну тыква жарят, она вкусная, с чесноком и сыром, да. Но, друзья, важно, чтобы три ассоциации совпадало. А, бывает конский, тогда его не едят, и наши бабушки используют как средство от моли. Есть вариант, что это чеснок, лаванда, полынь, лавровый лист и баклажан.

0: На самом деле, друзья, это каштан. Серьезно. И наш победитель прапор сегодня. Вот так вот. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Каштан здесь лежит, но он конский как раз каштан, потому что в Москве на улицах у нас только конский растет. Это, говорит, единственный вид, который прижился вот в нашей средней полосе. Он внешне очень похож на съедобный, но он не съедобный, говорят, что он ядовитый. Вот. Однако экстракты из него широко применяются в медицине для укрепления сосудов и снятия отеков. Ну и, надеюсь, от моли тоже помогает. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
1: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ». Год 2008.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 21, южный ветер нежно дует со скоростью 3,5 метра в секунду, влажность 48%, давление у нас в норме, дождь обещают где-то в 3 ночи, не раньше.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.

0: Вкус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартира с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8 499 579 7799.

0: Тренды. Нам часто говорят о важности продуктивности, забывая при этом, что человеку еще необходимо отдыхать. И эксперты по тайм-менеджменту не так давно вывели идеальную формулу для создания баланса между работой и отдыхом. По мнению экспертов, для офисных сотрудников идеально поддерживать следующий ритм. 75 минут непрерывного труда, когда мозг максимально концентрируется на задаче, а следующие 33 минуты использовать для расслабления. Этого вполне достаточно для восстановления дофамина и снижения кортизола. И запоминаем, это не безделье, а повышение продуктивности. Так и скажите своему боссу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса
13: или потеря багажа — все под контролем.
14: Красота-то какая, лепота.
15: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокарту.

0: Кредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Югеле «Ultra Night» «Moving to the Sun». Песня, кстати, на первом месте в нашем главном хитовом чарте на прошлой неделе. Друзья, активно вы за нее голосовали. Ну а что будет на следующей, будет зависеть только от вас. Если будете за нее голосовать, она там останется. Если за другие песни, то, наверное, нет. Где можно голосовать и двигать хиты? На нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Ну а наш главный хитовый чарт услышим в субботу в 18.00 по Москве и как раз посмотрим, что вы там надвигали. А буквально через полчасика будем с вами нырять в прошлое, поиграем в хитстере.

0: Хит FM.
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: шоу Hit FM.
1: Друзья, минут через 10 будем нырять с вами в прошлое, поиграем в хит-стори. Алексей забежит в студию, расскажет нам, нет, не про еду, про авто. Ну а прямо сейчас с нами Оффенбах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форта».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ну что, друзья, поиграем в History. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем, вспоминаем, чем мы с вами под эту песню там занимались. И если вдруг нагрянут воспоминания, вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Не подсматриваем, хорошо? Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Там, кстати, уже эта песня появилась. Да, можно, кстати, в личку писать, можно в комментарии, как вам удобнее. Посмотрим, есть ли у нас подсказки на сегодня. Куда мы там с вами собираемся? Группа One Direction в том самом году была признана артистом года. Их тур стал самым-самым кассовым. А Меган Фокс играла Эйприл в «Черепашках-ниндзя». Помните, когда? Я вот не помню. Но, кстати, песни, которые сейчас появятся в эфире, ей подсказки не нужны. Сейчас вот прям воспоминания нагрянут. Готовьтесь. Поехали.

History на радио Хит ФМ. Мы тут пытались вспомнить год этого хита. Это Крис Браун и The Oro, Five More Hours. Ну и получилось немножечко вспомнить. Юра пишет, что это мой дембель, 14-й год. Дарья написала, вспомнила своего первого парня, Максима, 14-й год. Он в параллельном учился. Выпускной 14-й. Как давно я школу закончил. Ужас просто. Тут так много смайликов. Данил поделился. Не верю, что песня... Не верю, что песня 12 лет. Как вчера на дискотеке включали, как летит время, Анатолий. И Дмитрий, например, вот тоже написал, интересно, но 15-й год у Дмитрия вспомнился. Третий курс в универе, дискотека, посвящение первокурсников и знакомство с моей девушкой. Как у тебя прям все сразу, а? Здорово. Вот, а Никита вспомнил свое танцевальное лето 15-го года. Ну вот у кого как. Ну вот музыкальный редактор написал, что песня вышла в 2014 году. Друзья, спасибо вам огромное за ваши сообщения. Нереально приятно их получать. Хит-стори завтра продолжим обязательно. Ну а прямо сейчас выныриваем, друзья, обратно в 2026. И помогает нам Tame Impala и Jennie из Blackpink, Dracula.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 24. Южный ветер нежно дует со скоростью 3,5 метра в секунду. Влажность 47%. Давление в норме. Дождь будет только ночью. А завтра что-то нам похолодание обещает. С вами до 16 градусов.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно!

0: Стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Тройка на повторе на радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО Яндекс Такси. Пополнять тройку в Яндекс Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте, остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО

0: Госструйщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Гарант.рф при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

0: Среди правонарушений за рулем автомобиля одним из самых популярных было и остается превышение допустимой скорости. Однако сотрудники дорожной полиции в Великобритании решили, что наказуемо и слишком медленное движение по дорогам общего пользования. Такое шоу совсем недавно устроили на оживленной трассе владельцы 5 сверхдорогих суперкаров, когда хаотично петляли и опасно замедлялись, мешая другим водителям. После этого автостраду перекрыли, а у нарушителей конфисковали их автомобили. Если они не успеют пройти сложную процедуру возврата, суперкары могут продать на аукционе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8 499 579 7799.

0: Стромае на радио Хит ФМ. Стопудовый хит алёр у нас. Кстати, друзья, у нас же целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой. Есть еще стопудовый хит с русской музыкой. Найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Очень удобно их, кстати, там слушать. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика уже будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Кто-то однажды меня спросил, а что это? Друзья, это, например, дождевик с логотипом Хит ФМ, либо наша хитовая спортивная коробочка, где тоже все в логотипах Хит ФМ. Ну, мерч просто. Так, что еще интересного будет? Конечно же, программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Федук и Джонни нам споют про лето, ну а прямо сейчас с нами Несса Барретт.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Жду вашего звонка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня, как обычно, 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Но осень все-таки, говорят, завтра опять. Либо могу подарить нашу спортивную коробочку, спортбокс, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. В общем, для того, чтобы красиво заниматься спортом. Итак, я жду и желаю вам удачи, друзья. 10, звездочка, 1074.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
16: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Соня, город Саратов. Соня, привет. Алло, алло. Соня, ты где? А почему мы тебя не слышим совсем? Соня, а куда ты делась? Давай еще раз попробуем сейчас. Соня, тук-тук. А Сони почему-то у нас и нет. Соня, такой подставы у меня еще не было. Хотя я вижу, что Соня... Сейчас, секундочку. Сейчас, секунду, ребят. Алло, Соня! Нет, Соня не слышно. Соня, давай ты попробуешь мне перезвонить, а? Прямо сейчас мне так хочется с тобой поиграть, но... Сейчас, ребятки, подождите. Ну, правда, куда Соня делась? Соня, попробуй еще раз перезвонить. Может быть, все-таки мы тебя услышим. Вот тут кто-то звонит, но, наверное, это не Соня. Сейчас, ребята, алло. О, здравствуйте. Это явно, не Соня. Здравствуйте. А как вас зовут? Здравствуйте.
2: Марсель.
1: Марсель, да, она. Ну, Соня Марсель. Ну, да, Марсель, очень приятно. А какой у тебя город? Напомни, пожалуйста.
2: Оренбург.
1: Оренбург, Марсель из Оренбурга. Я помню, что мы с тобой как-то играли, потому что имя твое, конечно, уникальное.
2: Да,
1: ты можешь громкую связь выключить, ладно? А то мы тебя плохо слышим. Ты как будто в какой-то банке сидишь. Марсель. Вот, ну теперь мы слышим твой красивый голос. Ладно, Соня, мы, надеюсь, поиграем завтра. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Я в тренде.
1: А вот я в тренде. Мы сейчас посмотрим, Марсель у нас в тренде или не в тренде. Я вижу 5 вопросов, Марсель, у нас 30 секунд, прям быстренько отвечаем. Я читаю, ты говоришь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Ну что, поехали, готов?
2: Конечно.
1: Ну, поехали. Великую китайскую стену видно из космоса невооруженным глазом, да или нет? Быстрей!
2: Нет.
1: Сладкий, кислый, горький и соленый вкус воспринимаются разными зонами языка. Да или нет?
2: Нет.
1: Сахар вызывает у детей гиперактивность. Да или нет?
2: Да.
1: Ага. В Исландии вообще нет комаров. Да или нет?
2: Нет.
1: Зевание помогает охладить головной мозг. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Вот так вот мы с тобой ответили, молодцы. Ну, давай теперь быстро, прям в 30 секунд. Что такое? Давай.
2: Ну, накосячил, наверное.
1: Да ладно, в чем накосячил-то? Давай посмотрим, получилось или нет. Итак, великую китайскую стену видно из космоса невооруженным глазом. Ты сказал нет, и правильно сказал. Нет, ее самолет-то, может, видно, а из космоса нет, потому что она слишком маленькая ширина у нее, и цвет сливается с ландшафтом. Так, плюс есть. Сладкий, кислый, горький, соленый воспринимаются разными зонами языка. Ты сказал нет опять. Молодец. Говорят, что все фокусовые рецепторы распределены по языку относительно равномерно.

0: Сахар вызывает у детей гиперактивность, ты так уверена?
1: Ну, да.
0: Да. Ну, ты знаешь, я бы тоже сказала да. Но вот даже не у детей, мне кажется, а у всех. Вот подари мне сейчас шоколадку, да? Это же очень сильно изменит.
1: Ну, на ночь сладкое обычно рекомендуют есть, потому что они потом не спят.
0: Ну, да. Но здесь пишут, что, типа, сладости не меняют поведение детей. Но не поверю я в это. Что...
1: Вот так.
0: Ну, не знаю. Я с тобой согласна. Ну, правильно мы с тобой ответили.
1: Конечно.
0: В Исландии нет комаров, ты сказал нет. А, ну, на самом деле говорят, что из-за изменения климата они стали там появляться. Но откуда нам знать? Мы же с тобой не в Исландии, правильно?
1: Они там замерзли, там холодно.
0: Ну, видишь, говорят, что какие-то там такие привыкшие уже. Зевание помогает охладить головной мозг? Ты сказал да. Ну да. Глубокий вдох при зевке регулирует температуру, улучшает приток крови к голове. Слушай, ну вот раз, два, три, четыре, три. Ну даже если вот эти, все равно у тебя правильно, три точно.
1: А вот так.
0: Спасибо тебе. Спас игру, потому что Соня почему-то куда-то исчезла. Соня, буду ждать тебя завтра. Зато с Марселем поиграли, и Марсель выиграл подарки. Не отключайся, ладно? Будем сейчас их выбирать. Друзья, вот так вот бывает такое настроение, потому что прямой эфир. Тут возможно все. Все по-настоящему. Продолжим завтра, ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
2: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ». Год 2013. Георгия.
3: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 24, южный ветер нежно дует со скоростью 3,5 метра в секунду, влажность 47%, давление в норме, дождь обещают ночью после 3, на завтра похолодание до плюс 16.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Радио Хит FM представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от Воробьевых гор с кругом по Садовому кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
12: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай, сеть из 80.

0: 10 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте thairai.ru.
1: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мультфильм «Прыгуны», который критики назвали как один из самых веселых и неожиданных релизов студии Pixar за последние годы. По сюжету 19-летняя студентка и эко-активистка Мейбл переносит свое сознание в биоробота Бобра, чтобы спасти любимый водоем от застройки. Внедрение в фауну проходит успешно, но попытка объединить зверей случайно провоцирует безумную войну дикой природы против людей. В итоге история, которая начинается как милая сказка, к финалу превращается в ураганный экшен с искренней темой защиты природы от бездушной морали. Для лиц старше 6 лет.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился 4-й сезон добродушной комедии про тренера по американскому футболу Теда Ласса, который приезжает в Англию тренировать британскую футбольную команду. Шоу выходило с 2020 по 2023 год, получило 2 золотых глобуса и несколько Эмми. Ну а 3-й сезон завершился тем, что Ричмонд занял 2-е место в премьер-лиге, а Тед вернулся в США. В новом сезоне Тед снова приезжает в Англию, на этот раз, чтобы тренировать женскую футбольную команду. В проект вернулись основные актеры, включая Ханну Уодингем и Брэндона Ханта. Ну а среди новых участников Таня Рейнольдс в роли помощницы тренера. Главную роль по-прежнему исполняет Джейсон Судейкис, а проектом руководит создатель клиники Билл Лоуренс. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: в Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Hit FM Bizarre. И вместе с ними я так потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов и приемников. Через 15 минут у нас уже начинается All Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: А кто эта счастливая мама?
4: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
3: А что это за ясный взор?
5: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
6: Чтоб глаза смотрели.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, Капибара.
11: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского.

0: Ленинградского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков,

0: Про навязчивый какой-то шепот только что на Hit FM. Песенка была 14 часов и 6 минут в Москве. Вот смотрите, к этому времени что стало известно. Жил-был один дяденька, бегун из Шотландии. И однажды он отправился в круиз по Средиземному морю на лайнере прекрасном на неделю. И за эти 7 дней он пробежал 7 марафонов. А даже, может быть, больше было дней, но 7 марафонов он точно совершенно пробегал. Потому что, когда останавливался лайнер и все саживались на берег, он бежал. И бежал он и по Италии, и по Черногории, и по Греции. И вот 7 марафонов ему удалось все-таки совершить. Правда, немножечко по-другому, не как обычно, потому что иногда он останавливался и делал селфи. А еще на бегу рассматривал достопримечательности, чуть-чуть все-таки сбавлял темп. А если не бежал на суше, то на корабле все равно бежал и на беговой дорожке. После чего, как отбегает вот это все, берет коктейль и к бассейну. Чудесный, наверное, для него получился круиз. Я со всем почтением и уважением, потому что люди, которые искренне бегают, мой вам приветик, вы такие молодцы, я не бегаю вовсе. Я даже на беговой дорожке еле хожу. И то нужно же немножечко кардио, типа, подделать. Но если, как в той притче, если вы увидите, что я бегу, бегите со мной или в том же самом направлении, потому что я это делаю от чего-то. Очень спокойным шагом дошла до работы. Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Погода прекрасная, летняя, 25 градусов, это на сегодня. Ночью может быть дождик, может быть начнется чуть раньше вечером. На завтра осадки все-таки обещают синоптики, плюс 16 градусов, это максимальные показатели. Прохладнее немножко будет ощущаться, если не на солнце.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Вторую пачку кешью, Семушка, ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке. Учение на globus.ru.
12: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
13: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
12: И все?
13: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
12: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
13: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
14: ООО

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если при общении с людьми вас все раздражает, то, возможно, это сигнал не о том, что вам пора отдохнуть. Недавно канадские ученые выяснили, что раздражительность является признаком высокого интеллекта. Все дело в том, что высокий IQ почти всегда сочетается с низкой терпимостью к хаосу, лжи и странным нелогичным ситуациям. Как утверждают эксперты, в моменты спонтанной раздражительности мозг просто быстрее подмечает несостыковки, начинает возмущаться. Так не должно работать. Ученые также отметили, что подобная злость не просто всплеск эмоций. Это внутренний датчик ошибки, который впоследствии превращается в гениальные идеи, проекты и решения, позволяющие изменить реальность. Так что, получается, не раздражительный, а гениальный? С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Ну, тут мы не можем не добавить, да, господа? Тут радостно. Если вас вдруг раздражают ваши коллеги в данный момент, не показывайте вида, не показывайте, не подавайте. Если вы это слышите, даже не улыбайтесь, не пытайтесь. Если еще кто-то там раздражает рядом с вами или просто вспомнили, тогда можно улыбаться. Понимаете, мы же с вами гениальные люди в таком случае. А тем более, что все прекрасно.

И это Дженнифер Лопес прямо сейчас на Хит FM 14.37 в Москве. У меня есть история, ну, так сказать, к размышлению информации. Могли бы сделать из нее, допустим, игрушку, но уже не сделаем, просто так расскажу. Короче, дело было в Малайзии, там жениться собирались, ну, мужчина и женщина, соответственно, жених и невеста, подъехали к месту бракосочетания, в том числе и родственники, конечно же, и со стороны невесты приехали, со стороны жениха, вообще, говорят, на 6 машинах, вот это вот все, понимаете? Они приезжают, и только все должно начаться, вся церемония, как вдруг выясняется, что жених не привез деньги. А это традиционно, ну, типа выкуп. Он обещал 3200 долларов привезти, не привез ничего. Что сделала невеста? Она перестала выходить замуж моментально и, в общем-то, и не вышла. Ну, естественно, там паника, всех обвинять друг друга начали все просто. Ну, вы как так могли, а вы как так могли? Давайте лучше сейчас поженимся, а потом разберемся. Жених срочно всем звонит, займите мне денег. Но невеста непреклонна, свадьба не состоялась. С одной стороны, можно было как-то договориться, а с другой стороны, если он вот самый прям моментик брака начинает с такого вранья... Понимаете? Ну, тем более, что это не просто их личная договоренность, а какая-то там национальная традиция. То, может, она и права. Но, может быть, и нет. Просто так, на подумать.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
2: Реклама 18+.
5: Кошмар.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2020.

0: Сбербанк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Фарбен прямо сейчас на Hit FM. Господа, 14 часов 50 минут в Москве. Исполнилось этому четвергу. Четверг уже сентябрьский, соответственно, вторая половина рабочей недели. Да и вообще, а вы, небось, еще не голосовали ни на сайте, ни в мобильном приложении радио Hit FM. Ну и как это называется? Да как ни назови, все-таки поголосовать бы надо бы. Что уж там, это полезно для здоровья, а главное, полезно для процветания вашего и нашего, потому что в субботу 18 часов по московскому времени Андрей Белов вам же должен что-то рассказывать. Он может вам рассказать, что видит из окна. Он может вам студию описать, просто сказку какую-то рассказать, да, или небылицу, или наоборот, быль. Но лучше бы, чтобы по существу, а значит, нам нужны ваши голоса. Пожалуйста, не забывайте их оставлять. Это бесплатно, несколько секунд и все такое. Заходите, например, на наш сайт. Там главный хитовый чарт — голосование. Вот прям глазами пробегайтесь, где там ваша любимая песня из предложенного. Пуньк на нее. Вот и поголосовали.
1: Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Rise Low прямо сейчас на Hit FM, но если так одним ухом слушать, такое впечатление, что все-таки песенки по СХ, шоу, ну что-то в этом роде. А действительно хорошо, господа, 15 часов и 7 минут в Москве, и мы к этому времени хорошо сидим, или что там, идем, может быть едем, может быть лежим, может быть бежим, в любом случае хорошо и правильно это делаем под музыку Hit FM, но чего-то как будто бы не хватает, поэтому вишенка на торте в этом часе, везде хит, господа, не пропустите, будьте внимательны, ну хотя бы одним ухом. Или там одним пальчиком, одним глазом, не знаю, как вы радио слушаете. Вот именно так, хотя бы наполовиночку будьте внимательнее, потому что в какой-то момент часа вам поступит приглашение в игру. Сегодня, кстати, выигрывает 10-й везде хит, просто напомню, какое число именно так мы ориентируемся. Но это будет чуть-чуть попозже, а пока Дуа Липа.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.

0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. ТЕБанк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТЕБанк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Песенка вот такая, веселенькая, достаточно образца 2010 года. Сейчас, напомню, 26-й, 16 лет песенки. Тут я могу посчитать легко. А еще я могу кое-что легко посоветовать. Но на самом деле, может быть, и не стоит повторять это дома. Просто насмотрелась рилсиков, как обычно. Если очень хочется разнообразить, так сказать, свою жизнь, скажем, семейную, можно задать своему партнеру вопрос. А точнее, это не вопрос, это просто: вот скажи мне, пожалуйста, кого ты предпочитаешь? Меня? И все. А дальше партнер либо скажет «или», и у вас проблемы, либо сразу скажет «тебя». И тогда тест пройден. В общем, можно повеселиться, главное, не увлекайтесь.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Завтра небольшой дождик все-таки обещает нам Яндекс Погоды, плюс 16 градусов, это максимальные показатели, но на солнце будет прохладнее ощущаться, тем более, что и ветер налетит, и дождик небольшой, особенно в первой половине дня. В субботу уже обратно, там плюс 17, ощущается приятно.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ру.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте, остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: искусственный интеллект. В последнее время мы все больше доверяем помощи искусственного интеллекта, существенно разгружающего нас от ежедневной рутины поиска и анализа необходимой информации. Однако полностью доверять нейросетям пока все же не стоит. К примеру, компания туристов из американского Сакраменто решила проложить пешеходный маршрут в горах и доверила это одному из популярных чат-ботов, который не учел практических особенностей такого путешествия. В результате их поход вместо планируемых 8 часов занял несколько дней, а сами мужчины за это время успели уйти с маршрута, а также израсходовать запасы воды и еды. К счастью, в итоге их вовремя нашли спасатели, поэтому никто не пострадал, кроме доверия к нейросети. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Утренний хит на радио Хит ФМ.
1: Который уже и прилетел, и он, собственно, пока с нами, но он конкретно уже одного человека. Как вы знаете, как это проходит, везде хит зовет, вы пишете это самое слово в наш мессенджер, я отсчитываю по дню в календаре нашего победителя, и сегодня 10-й везде хит, сами понимаете, потому что 10-е число, и рада и счастлива представить вам нашу победительницу, а это Дарья из Ярославля. Здравствуйте, Дарья!
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы рады, правда, что у нас получилось, а точнее у вас получилось победить. Правда же?
2: Да, очень рада.
1: Я тоже очень рада за вас. Во-первых, аплодисменты уже сразу. А еще особенно за то, что есть человек из Ярославля, который считает, что вот Ярославль очень редко выигрывает. А сегодня вот такой удивительный случай нам попался. Ну а теперь главное, господа, мы узнаем, что же за вездехит действительно попался уже не нам, а Дарье. И это сегодня вездехит на пиццу.
2: Вот.
1: Да, это значит, что благодаря радио Хит ФМ вкусненько будет вам, а может быть и вашим друзьям. Кстати, Андрей из Ярославля вам тоже передает привет. Вот он сразу откликнулся, потому что очень переживал. Ну что, поздравляем.
2: Андрею тоже привет.
1: И Андрею мы передаем привет. Андрей из Ярославля, вам от Дарьи из Ярославля и всему Ярославлю привет. А теперь, конечно, оставайтесь на связи, пожалуйста. Буду рассказывать, как ваш приз до вас доберется, ваш подарок. И, господа, вездехит, он приходит, а подарочек с собой приносит, объединяет людей. Ну, а потом идет, конечно, по своим делам, но всегда возвращается.
0: Лови вездехит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Так, никто никого никуда не отпускает, никто никуда не уходит. 15:50 в Москве. В этом часе мы поиграли, и у нас еще игры не закончились. Поверьте, и в следующем, и через час все, что придумаем, обязательно. Ну, помимо музыки, потому что музыка – это наша с вами основная задача на Hit FM. Мы раздаем, а вы, так сказать, получаете. Это радио так работает. Ну, здорово, конечно, здорово. Но если еще игрушечка, а другая еще здоровее, как говорится, не за горами следующий час.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
11: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит FM» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
12: 12+.
13: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
14: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
15: А ты уже спланировал 20 сентября. Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени в Парке Победы. Ради эмоций, ради поддержки, ради личного рекорда. Присоединяйся. Москва, 20 сентября. Добрый забег. Ждем тебя на сайте dobraran.rf при поддержке Радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Продолжаем разговор. Господа, сегодня 10 сентября, между прочим, день тыквы, как я только что узнала из наших серьезных и несерьезных чаще праздников. Может быть, у кого-то, конечно, день кабачка, мы понимаем, очень сильно дачников, да, но вообще-то у кабачка есть свой специальный день, он в августе, по-моему, 8-го празднуется, я посмотрела и опять забыла, но неважно. Сегодня день тыквы. Тыква, понятное дело, есть не у каждого. Более того, мы ею обзаводимся скорее ближе к Хэллоуину, да, ну, если так его назовем, ну, действительно, там тыкву раскрасить милое дело, просто так, чтобы пофотографироваться, например. Вот, но все-таки, если посмотреть с другой стороны, тыковка-то у каждого есть, котелочка-то, тыковка варит, и может даже пригодиться ваше мышление и смекалочка в этом часе, потому что во что-то мы поиграем, а там может быть задействован мозг. Это не всегда так, потому что, сами понимаете, игры кто придумывает? Ну вот, мозгов-то... Ну, в общем, короче говоря, тыковку можем в этом смысле использовать, а значит, день тыквы таким образом отпраздновать. И еще я намекнул, что да, в этом часе поиграем. А еще в этом часе, безо всяких намеков, градусы, фастбой, кто у нас еще, Том Уокер и многие другие. Погнали!
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Я наорал, не слышу, ничего могу орать. Ну так вот, завтра на самом деле самый прохладный день, ну, на ближайшее время. Плюс 16 это максимальные показатели, плюс 12, я извиняюсь, это наши ощущения, дождик придет. Вот, а потом выровняется в субботу плюс 17.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК!

0: по 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%.
1: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотация со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
8: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
12: ООО «Капибара».
13: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Песенка от Боб Синклара прямо сейчас на Hit FM. Come wait, я не могу ждать, и мы действительно не будем ждать. 16:28 в Москве, давайте поиграем. И знаете, какая мысль у меня пришла? Поиграем сегодня вот так вот. Короче говоря, вчера, вот 9 сентября, да, у некоторых в нашем мире был день рождения. Не понаслышке знаю. И это Международный день красоты вчера. И понимаете, люди, которые родились в этот день, 9 сентября, Международный день красоты, у них в голове все совпало. Ну вот, конечно же, я же и родился. Это не значит, что другие некрасивые. Это значит, просто вчера у людей все совпало. И я по этому поводу подумала вот о чем.
1: Кстати, давайте.
0: А давайте сравним, так сказать, а давайте накидаем в наш мессенджер, напомню, 925-007-107-4, это наш Макс, соответственно, официальный номер. Так вот, давайте накидаем, вот в какой день вы родились, день рождения ваш, и какой там праздник выпадает на ваш день рождения, и как это, естественно, с вами соотносится, как коррелируется. Как вообще связано с вами? Ну, я не знаю, вот сегодня открываем 10 сентября, день ротвейлера. А вы родились сегодня, и у вас есть ротвейлер. Так себе пример. Пусть ваши будут лучше. Итак, в какой день вы родились, какой праздник приходится на ваш день рождения? Ну и, соответственно, как он относится к вам, этот праздник? Пишите, повеселимся, а за самые прикольные комментарии еще и подарки от Hit FM.

0: Давайте.
1: Ну вот вы, пожалуйста, и пишите про свой день рождения, какой праздник на этот день выпадает и как он к вам относится. Если что, 925-007-107-4. Давайте немножко почитаем. Вот Олеся пишет: 6 июля, день поцелуев. Люблю поцелуи. Нормально, хорошо. И вообще, поцелованная судьбой можно еще вот так вот перевернуть. Или родилась, это уже Майя, родилась в день апостолов Петра и Павла. Это 12 июля, ни того, ни другого у меня нету. Но мы смотрим, 12 июля, еще же есть какие-то праздники, правильно? День рыбака, вот это к вам никак? Хорошо, день фотографа. День фотографа, Майя, что, не делайте фотографии, что ли? А в отпуске? А на мобилку? Видите, вот оно все равно есть, есть. Нащупаем. 19 августа родился, это Андрей пишет. Праздник яблочный спас, и яблоки я очень люблю. А еще 19 августа был путч и распался СССР. Но я тут ни при чем. Андрей, спасибо, что отчитались, а мы запомнили. Так, 11 октября, день Республики Башкортостан. Выходной для всей республики. Мой день. Так, вы бы еще подписались. Дальше. Здравствуйте, у меня день рождения 19 февраля. Это Анастасия. День отмены крепостного права. Всей страной радуемся до сих пор. Нет, это круто. Действительно. Еще 21 июня, день народных художественных промыслов. Мои дочки классно рисуют. Младшая учится в художественной школе. Старшая уже закончила. Видите, не так-то кэдак. Они, совпаденица летят. Так, день рождения 3 октября. Полгода назад я полностью отказался от алкоголя, рассказывает Олег. Сейчас узнал, что 3 октября – Всемирный день трезвости. Значит, буду отмечать свой день рождения и Всемирный день трезвости трезвым. И это наше уважение. Поверьте, чай – это же ням-ням, вкусняшка. Так вот, 14 июня – Международный банный день. Обожаю париться в баньке, и это Мария. Видите, все пока сходится, летим дальше. Продолжаем.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться

0: Справиться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Давайте, уже время поджимает, будем подводить итоги, потому что пора, и часик заканчивается. Огромное количество сообщений, ну потому что сколько у нас дней в календаре и сколько нас, конечно же. Давайте все, сразу говорю, все, не успею прочитать. Мы все прекрасные, все замечательные, но выборочно, вот прям что попадается. Мой праздник в мире радио Волн, 18 апреля, день рождения, Всемирный день радиолюбителя. Ну и, конечно же, не будем забывать про День независимости в Зимбабве. Отличное совпадение. Я еще такое видела, это, кстати, написала Виктория, я еще видела у Владимира. Вот такое. У меня день рождения 25 марта. Так вот, что я хочу сказать по этому поводу. День независимости Греции зря проходит. Все, мой день рождения.

0: Не отмечают. Все, это нашим всем прекрасным победителям. Ну, это не победители, а не победители по жизни. Сейчас поймете, что я имею в виду. Это мы с вами. Да, у нас у каждого прекрасный день. А что-то 1 февраля праздников не нахожу, пишет Андрей. Мы посмотрели, я вот, конечно, мы думаем, что с вами, наверное, Международный день десерта вам подойдет. Правда же? Ну, что вы, никому не десертик, что ли? А у дочки день рождения 06.09.06. Если перевернуть, то получится 90-60-90. Видите, как оно замечательно. Замечательно. Родилась 9 октября, празднику пожарных и МЧС. Работаю флористом, но с детства обожаю все про супергероев. Всегда мечтала им стать. Хорошо, правильно? Все правильно подвязали. Так, еще что? Еще 3 июля, день тайной дружбы, поэтому в этот день я со всеми тайно дружу. Особенно с недругами. Там большое сообщение. Вот что успеваю прочитать, то прочитаю. Так, что еще? Ну, прям вот что угодно. Родилась 1 марта, первый день весны, например, Кристина пишет нам. Так, что? 9 октября... А, это читала уже. Здравствуйте, у меня день рождения 24 сентября, Всемирный день моря. Обожаю море. И ездим каждые выходные на море. Так, ой. Так, давайте быстренько, я просто хочу сказать, что у нас, конечно же, есть победительница, у меня даже музычка закончилась, видите, у нас есть замечательная наша победительница, потому что вы сейчас меня поддержите, я думаю. Так, музыку можно еще чуть-чуть? Вот, спасибо, это я сама себе. Смотрите, что, где, вот, Юлия. Я родилась сегодня в день ротвейлера. Очень люблю собак. Ротвейлера, конечно, не завела, но мини-доберман у меня есть. Мой красанчик, русский той-терьер. Это Юля. Это Юля из Крымска, Краснодарского края, у которой сегодня день рождения. Ну, конечно же, мы поздравим с удовольствием. Поздравим, и подарок от радио Хит FM обязательно будет ваш. Ну и все, теперь действительно пора сворачиваться, часик-то заканчивается.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
8: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит FM» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
9: 12+. А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте thairai.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Я не хочу идти домой сегодня вечером, пока не поиграю еще. И правильно делайте, 17 часов и 3 минуты в Москве. На этом игры наши с вами не закончились на сегодня, потому что в этом часе, который уже наступил, как вы понимаете, вот «Медуза» только что, а в начале часа. Так вот, мы пополняем вашу карту «Тройка». Если у вас такая есть, прекрасно, значит, будем ее пополнять. Даже если вы редко ею пользуетесь. Или, например, планируете приехать в столицу, попользоваться картой «Тройка», она у вас уже где-то есть, да? Вот это вот все очень даже подходит. Мы в этом часе ее пополняем, вашу троечку. Во-первых, это дело хорошее, ну, потому что там будут деньги, и ею можно пользоваться. А во-вторых, нашим победителям мы вернем сумму пополнения, еще и удвоим ее. Все подробности буквально через несколько минут, не расходитесь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: радио Hit FM. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Тройку можно быстро пополнять прямо в Яндекс.Гоу. Добавьте карту в разделе «Транспорт», и она сохранится в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а для пополнения можно выбрать любую из привязанных банковских карт. Удобно. Все нужное для поездки в одном приложении Яндекс.Гоу. 0+.
1: Вот так-то, господа, и практика показывает, что можно, как в песенке Зиверт, газовать как машина и прямиком в метро, например, московское. А у вас карта тройка пополнена. Не пополнена? Давайте же сделаем это вместе. Итак, вы сегодня, вот в течение этого часа мы определяемся с победителями опять, мы делаем это уже не первый день, рассказывая просто, что мы делаем. Вы пополняете свою карту тройка через Яндекс.Гоу и присылаете мне скрин такого своего пополнения. Скрин присылается, как обычно, в Макс 925-007-107.4. Первые три человека, которые справились с этой задачей, они наши победители. И мы возвращаем им сумму пополнения, но только удвоенную. Ну, то есть вы пополнили свою карту тройка на 1000 рублей, получаете 2000 деньгами. Пополнили на 2000 рублей, 4 получаете. Вот, только главное, не торопитесь с одной стороны, ну, чтобы лишнего там не нажать, а с другой стороны тоже и долго не надо засиживаться, потому что у нас будут только три победителя, три человека, которые сделают это первыми. Даю отсчет. 3, 2, 1, поехали. В течение часа определимся с победителем.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Ну да, завтра немножечко прохладнее, говорит нам Яндекс.Погода. И вроде 16 максимальные показатели, но не будет их, по нашим ощущениям, там 12 градусов. То есть прохладненько имейте в виду. Ветер усилится до 5 метров в секунду. Небольшой дождик, а то и большой дождик с ночи и первой половине дня.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке не

0: недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naszpochka.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
7: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте naszpochka.dom.rf.
8: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: забывайте благодарить друг друга, ведь это также положительно скажется на вашем здоровье. Недавно австрийские ученые провели эксперимент среди добровольцев, которым необходимо было писать письма своим близким, в которых они благодарили их за что-либо. В итоге эксперты пришли к выводу, что такая практика помогла участникам успокоить сердечный ритм. А у тех, кто благодарит окружающих ежедневно, снизилась частота пульса в состоянии покоя. Проще говоря, ученые уверены, что практика благодарности – это простой и дешевый способ восстановления после стресса. Ведь когда мы говорим «спасибо», то наша нервная система укрепляется, а сердце быстрее восстанавливается после нагрузок. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: на радио Hit FM.
1: Итак, господа, будем уже подводить итоги, потому что можем это сделать. 17 часов 34 минуты в Москве. У меня есть три победителя, которые первыми справились с задачкой, а именно пополнить собственную же карту «Тройка». Я напомню, как это происходит, потому что завтра вам тоже это понадобится, и, может быть, вы станете нашим победителем. А именно, вы пополняли свою карту «Тройка» или собираетесь это сделать завтра. Сделать это через «Яндекс.Го» и, соответственно, прислать мне скрин того, что вы там сделали в «Макс 925». 5 007 107 и 4. И три первых человека, которые это делают, наши победители, мы возвращаем им сумму пополнения, но удвоенную и деньгами. И поэтому в этом часе все три победителя, естественно, уже определились. Это давайте приветствовать хотя бы аплодисментами, раз не в эфире, Любовь из Подмосковья, как она сама мне призналась, но в Москву каждый день на работу. Также Андрей, не знаю пока ничего, не очень-то связались вот с ним, вот пока. Ну и Евгений, у которого, между прочим, есть машина, но и на метро он тоже ездит, поэтому карта «Тройка» ему пригодится. Мы, как и обещали, нашим победителям возвращаем сумму пополнения удвоенную.

0: деньгами, соответственно, и говорим о том, что завтра у нас будет еще один счастливый раз. Не пропустите его в это же время, в этом же месте на Hit FM.
1: Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополняйте тройку через Яндекс.Гоу. 0+. Тройка на повторе на радио Hit FM.

Джонас Блю на Хит ФМ. Господа, вот прежде чем попрощаемся до завтра, у меня важное есть сообщение, важное предупреждение, потому что ученые открыли ночной баг, так называемый, в нашей с вами голове, из-за которого мы способны совершать самые дурацкие глупости в жизни. Это именно ночной баг, потому что происходит это ночью. Система такая. Мозг запрограммирован ночью спать. И вообще организм, вообще человечек должен спать ночью. И если у вас нету никаких объективных причин не спать, ну там, например, работа ночная, да, всякое бывает, а вы просто залипаете в телефончик и никак не можете уже наконец-то лечь и уснуть. Или вообще некоторые так делают, что-то не спится, среди ночи проснулся, и вместо того, чтобы попытаться заснуть, берет телефон. И вот в этот момент как раз этот самый баг и может случиться. Как он проявляется? Самые глупости можно наделать именно в этот момент, когда мозг полуспит, понимаете? А потом с утра об этом пожалеть. Например, бывшим начать написывать. Вот это ерунда. Или на маркетплейсе отвиснуть в

0: подряд купить, а с утра думать, ёпарасоты, отказ 100 рублей каждой позиции. Вот если у вас еще такое не было, прекрасно, не надо даже вам начинать. Поэтому ночью спим, а ночь скоро, спокойной ночи. Ну, у кого как, конечно, 17.50 в Москве. В следующем часе «Облом» встречайте, а я до завтра попрощаюсь. Была Калашникова, летела с вами, пока.
1: Реклама.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
9: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромной экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
10: А ты уже спланировал 20 сентября? Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени в Парке Победы. Ради эмоций, ради поддержки, ради личного рекорда. Присоединяйся. Москва, 20 сентября. Добрый забег. Ждем тебя на сайте dobroran.rf. При поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
11: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-5-7-9-7-7-9-9.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Two Colors на Hit FM только что и Loveful. Начало седьмого в Москве. Всем привет, отличного четверга. Лето вернулось в столицу, но, правда, ненадолго. Завтра уже гораздо холоднее, чем сегодня. Поэтому ловим тепло, ловим летнее настроение, пока есть такая возможность. А еще ловим суперхиты и самые яркие новинки. Здесь, в большом релизе, нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа. А еще нас с вами ждут разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.
1: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Ашань по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ. Имеется противопоказание.

0: консультироваться со специалистом.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Гвен Стефани на Хит FM. Впереди группа Акчент, а еще Миша Миллер. Новое прочтение некогда очень популярной песни Кайли. Очень круто получилось. Итак, Кайли, Don't Leave, версия 2025 года. Акчент, Сера и Миша Миллер. Через пару минут.
1: Погода на Хит FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 23 градуса, по ощущениям плюс 20. Ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 48%. Смотрим, что ночью будущее. Ночью дожди, плюс 16. Завтра в городе максимум плюс 17.
2: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого! Откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома? Или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан!
9: Тогда начинаю отчет. 10.
11: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799. Хит FM.

но и внешность. Международные ученые составили портрет наших потомков и рассказали, какими будут эталоны красоты будущего. Итак, наши прапраправнуки будут обладать более длинной и широкой стопой, а пальцы на ногах станут короче, поскольку уже сейчас наши современники стали реже ходить. Также сутулость и сильный прогиб в пояснице в будущем станут абсолютной нормой. Помимо этого, человеческий таз станет узким, и девушки с пышными формами уже перестанут будоражить мужское внимание. Эксперты также отмечают, что человек разучится шевелить.

Сиена Спайро на Hit FM и Great Expectation. Вы же слышали про «Везде хит»? Ну, конечно, слышали. Это возможность выиграть крутой приз от самого хитового радио. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. Интересно, что достанется вам сегодня. Итак, ждите сигнал, он прозвучит очень скоро. Далее в мессенджер Макс отправляйте слово «Везде хит». Плюс 7-925-007-1074. Победит тот, кто станет десятым, потому что сегодня десятое число.

0: 8-925-007-1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Лучшие и самые актуальные подарки каждый день. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 10-е по счету сообщение. Его отправила Маргарита из города Москва. Маргарита, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Ну что, готовы узнать, что вы получаете?
2: Да, конечно.
1: Угу. Итак, Маргарита, вы получаете от радио Хит FM «Везде хит» на такси. А значит, благодаря самому хитовому радио вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Ура! По-моему,
2: ура!
1: Это круто. По-моему, это очень
2: спасибо.
1: Круто.
2: Спасибо, Хит FM.
1: Вам спасибо, друзья. «Везде хит» на самом хитовом радио в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в «Макс» и забирайте свои самые лучшие подарки.
0: Хит FM. Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК по 3,7%.

0: годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%.
1: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
2: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара». Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АОС ИЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Продюсер группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ком.рф.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Обломовым на радио Хит FM.
1: Воринер на Хит FM только что и Let Me Forget You. Начало восьмого, время московское. Всем еще раз привет, особенно тем, кто сегодня получил свой везде хит. Друзья, вы молодцы, вы большие молодцы. Уверен, повезет и остальным. Поэтому просто внимательно слушайте самое хитовое радио и ловите сигнал. Мы продолжаем большой релиз, полное показание.

0: Погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры, а еще хиты без правил, чарт спешл и дабл трек. Дабл трек ждет нас как раз в этом часе.
1: Шоу «Большой релиз».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
13: Реклама 18+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons на Hit FM, Whatever It Takes. А впереди один из главных хитов лета 2026, создан не без помощи искусственного интеллекта, зато с вокалом Джейсона Деруло. Работа Мичико, DJ Годжа, Джейсон Деруло, Melody, поймаем очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 23, по ощущениям плюс 20. Ветер южный, слабый, дует со скоростью

0: 2 метра в секунду. И влажность 47%. Смотрим, что ночью, будущей ночью дожди, плюс 16. Завтра тоже дожди, плюс 17.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.com.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Радио Хит FM представляет. Тройка на повторе. С 7 по 11 сентября слушай Радио Хит FM. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Тройка на повторе на Радио Хит FM. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Такси. Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте, остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
7: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
8: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
11: Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Поколению зумеров посвящено немало исследований и едких шуток, но недавнее исследование команды ученых из Америки заставляет задуматься. Дело в том, что молодые люди оказались финансово грамотными, а легкомысленное отношение к работе объясняется желанием ставить на первое место свое ментальное здоровье. При этом такие люди с раннего возраста начинают инвестировать в свое будущее, чтобы не зависеть от работодателя и строить дальнейшую жизнь на своих условиях. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM. Впереди дабл-трек. Двойная порция хитов одного артиста. Герой этого вечера, четверга, 10 сентября, британский диджей и продюсер Джоэл Кори. Да, пусть героем будет именно диджей, а конкретно Кори. Потому что впереди пятница, и хочется позитивной танцевальной музыки. Кори создает именно такую. Две работы этого парня впереди. Первая называется Whisper, и вторая записана вместе с Джаксом Джонсом и Charli XCX. Out-out. Джоэл Кори.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне, начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания.

0: консультируйтесь со специалистом. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Келвин Харрис на HitFM и Blessings. А впереди Fast Boy. Парни выпустили шикарный трек, шикарный просто, который стремительно набирает обороты. Правда, до главного хитового чарта он еще не добрался, но я уверен, доберется в самое ближайшее время, поэтому голосуем.

0: Голосуйте за дуэт Fast Boy и за трек Music Sounds на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Итак, Music Sounds услышим здесь на самом хитовом радио через пару минут.
1: Hit FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
13: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартира с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
4: 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Алок и Дженнифер Лопес на Хит ФМ только что. Everything's fine в начале 9 по Москве. Мы с вами идем дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
3: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие две крутые новые песни. Если вы хотите, чтобы одна из них в итоге попала в наш трек-лист, нужно голосовать. Активно голосовать в группе Hit FM VK, поэтому проходите и начинайте поддержку. Под номером один с нами сегодня Devon Cole и песня Serial Killer. Под номером два Temper City и Reverse Side.

0: Ecology. Уже 20.07 в Москве, мы стартуем.
1: Хиты

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки. Каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1 плюс 1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: без правил. Let's get ready to
1: rumble! Хиты без правил на Хит-ФМ. Музыкальная битва, в которой принимают участие лучшие мировые новинки. Их две. Их цель — эфир самого хитового радио. Но в наличии у нас имеется только одно свободное место. Его займет тот свежак, за который придет большее количество ваших голосов в группу Хит-ФМ ВК. Поэтому, если вдруг еще не проголосовали, самое время это сделать. Под номером один с нами сегодня Деван Кол и работа «Serial Killer». Под номером 2 Temper City и Reverse Psychology.

0: 20:19. Время московское. Мы вернемся очень скоро.
1: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 21, по ощущениям плюс 19. Ветер южный, дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 58%. Давайте посмотрим, что ночью ждет нас. Ночью плюс 15, осадки, завтра тоже дожди и плюс 17.
1: Реклама.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте thairai.ru.

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
2: Hit FM. Hit FM.

0: Однако современные ученые планируют это изменить. Допустим, эксперты из Китая ведут разработки так называемой таблетки молодости на основе экстракта виноградных косточек, которые, по теоретическим данным, могут привести к увеличению продолжительности жизни до 150 лет. Создать тот самый эликсир молодости ученые надеются благодаря работе искусственного интеллекта и генного редактирования. Однако, пока этого не случилось, ученые напоминают, что наиболее надежными и проверенными методами замедления процессов старения остаются правильное питание, регулярная физическая активность и поддержка умственной деятельности. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал. Лучшие новые песни. Две штуки бились в этом часе за попадание в трек-лист. А вы их поддерживали с вами голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Что из этого получилось? Из этого что-то точно получилось. Мы узнаем очень скоро. Но перед этим еще раз послушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Serial Killer». Это Devon Cole. Devon Cole и Serial Killer номер один. Под номером два. Temper City и Reverse Psychology. Так, стоп голосование. Все, голоса мы больше не принимаем. Теперь будем голоса считать. Поэтому welcome, добро пожаловать в нашу официальную группу ВКонтакте. Итак, с разницей в 11 голосов сегодня в четверг, 10 сентября, в нашем музыкальном сражении побеждают Temper City. Песня Reverse Psychology вырывается вперед, попадает в топ, в финал, поэтому дальше мы эту песню послушаем целиком. А все потому, что вы этого захотели, и вы так проголосовали в нашей официальной группе ВКонтакте.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте.

0: Синдикатагент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Дэдти на Hit FM и Take Me There. Впереди очень крутая новинка. А мы знаем, как вы любите все новое, все самое свежее, потому всегда стараемся находить что-то интересное, что-то необычное в плане музыки. Как раз такой трек очень яркий впереди. Называется Lucky Ones. Это Topic. Не пропустите. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 3 минуты, время московское. Всем привет еще раз. Мы с вами переходим в специальный хит-парад, где мы мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна. Сегодня давайте возьмем южнее, чтобы продлить лето, впитать побольше ультрафиолета и все такое. Итак, друзья, музыкальный топ Испании вашему вниманию в этом часе. Начнем с 37 места. Здесь работа «Дай-дай». Это Шакира и «Бёрна Бой». Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business 0+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM. Всем еще раз привет. Мы тут погружаемся в музыку. Айда с нами, друзья. Айда с нами. Этим вечером максимальная концентрация хитовой музыки. Впрочем, как и всегда. Итак, специальный хит-парад и главные треки из чарта Испании. Сегодня мы там. На очереди 13-я строчка. Здесь Тедди Свимс и Мистер Know It All.
1: Чарт спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 22, по ощущениям плюс 20. Ветер южный дует со скоростью 3 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба. Ночью будущие осадки плюс 15, завтра тоже дожди и плюс 17.
2: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

feel life my prime. Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2003. The Black Eyed Peas и Justin Timberlake.

0: Тренды. Нам часто говорят о важности продуктивности, забывая при этом, что человеку еще необходимо отдыхать. Эксперты по тайм-менеджменту не так давно вывели идеальную формулу для создания баланса между работой и отдыхом. По мнению экспертов, для офисных сотрудников идеально поддерживать следующий ритм. 75 минут непрерывного труда, когда мозг максимально концентрируется на задаче, а следующие 33 минуты использовать для расслабления. Этого вполне достаточно для восстановления дофамина и снижения кортизола. И запоминаем, это не безделье, а повышение продуктивности. Так и скажите своему боссу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Ныряем в хит-парад Испании в этом часе. Давненько мы там не были, самое время их навестить, испанцев. Заодно узнать, какие суперхиты там, в смысле, в этой стране пользуются максимальным спросом и попадают в хит-парады. Переходим к 9-му месту. Здесь песня «Rise Slow». Опять искусственный интеллект. Ну, что поделать, такова наша реальность. Итак, «Rise Slow», 9-е место хит-парада Испании. Это «Kima Sounds». Chart Special.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Tempo City, Self Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад. Сегодня мы с вами изучаем чарт Испании. Наконец добрались до первой тройки, до самых главных хитов этой недели. Сейчас будет очень ритмично и динамично в какой-то степени, потому что в динамиках появятся Hugel и Ultranate. Песня Moving to the Sun. Но еще будет хитово и по-летнему, естественно. Итак, третья позиция чарта Испании. Moving to the Sun, Hugel и Ultranate. Слушаем далее, заряжаемся, прокачиваемся. И не забываем о том, что завтра в пятницу после 6 вечера по столице на самом хитовом радио Препати целых 6 часов главных танцевальных хитов.
1: Чарт спешл.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро.
1: Yeah.

0: одним из самых популярных было и остается превышение допустимой скорости. Однако сотрудники дорожной полиции в Великобритании решили, что наказуемо и слишком медленное движение по дорогам общего пользования. Такое шоу совсем недавно устроили на оживленной трассе владельцы 5 сверхдорогих суперкаров, когда хаотично петляли и опасно замедлялись, мешая другим водителям. После этого автостраду перекрыли, а у нарушителей конфисковали их автомобили. Если они не успеют пройти сложную процедуру возврата, суперкары могут продать на аукционе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Мари, везде хит. На радио Хит FM. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит-ньюс. Открытие.
1: Если при общении с людьми вас все раздражает, то, возможно, это сигнал не о том, что вам пора отдохнуть. Недавно канадские ученые выяснили, что раздражительность является признаком высокого интеллекта. Все дело в том, что высокий IQ почти всегда сочетается с низкой терпимостью к хаосу, лжи и странным нелогичным ситуациям. Как утверждают эксперты, в моменты спонтанной раздражительности мозг просто быстрее подмечает несостыковки, начинает возмущаться. Так не должно работать. Ученые также отметили, что подобная злость не просто всплеск эмоций. Это внутренний датчик ошибки, который впоследствии превращается в гениальные идеи, проекты и решения, позволяющие изменить реальность. Так что, получается, не раздражительный, а гениальный? С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что начальство питает особенную любовь к сотрудникам, которые не против ударно потрудиться на благо компании. Однако американские психологи из Южной Калифорнии совсем не

0: интересному выводу. Боссы стабильно считали лучшими работниками не тех, кто реально занимался важными делами, а тех, кто имитировал бурную деятельность. Правда, ученые уточнили, дело не в компетентности в целом, а в том, что люди могут по-разному подстраиваться под ситуацию. Но имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: бытовую гигиену и заниматься спортом. Помимо этого, пермские ученые рекомендуют завести полезные домашние растения, которые благоприятно скажутся на вашем здоровье. Допустим, комнатные цитрусовые растения выделяют летучие вещества и уничтожают вредные микробы в помещении. Бегония увлажняет воздух в комнате и помогает бороться с пылью. Для того, чтобы насытить воздух кислородом, можно посадить хлорофитум, а вот гордения в спальне расслабляет нервную систему и улучшает сон за счет запаха своих цветов. Также улучшает самочувствие и снимает усталость розмарин, поскольку запах растения помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, благодаря уменьшению в организме уровня гормона кортизола. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Темпа Сити, Self Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Технологии. Многие города в дождливую погоду начинают буквально уходить под воду. Виной тому могут быть и несовершенства при проектировании, и некачественное обслуживание специальной инфраструктуры. И чтобы избежать затопления мегаполисов, команда ученых из Канады предложила использовать в городах не только обычные ливневки, но и так называемые дождевые сады – ложбины с рыхлой почвой и растениями, которые активно поглощают влагу. Во время компьютерной симуляции совмещение дождевых садов и системы канализации показало рост эффективности отвода воды более чем на 80%, а риск опасных потоков воды был практически исключен. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на Радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.